0: meilleur son sur Vive FM. Vive FM.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».